0: Мой устатий крок.
1: Кто это?
2: Кто это?
1: Кто это? Ту старчика сон ту еще никогда не видел.
2: Ако пекне спева.
3: Ако пекне спева.
0: Чо мам робить в своем несчастье?

0: третий крок. Мой устатий крок.
1: Кто это?
2: Кто это?
1: Кто это?
2: Кто это?
1: Ту старчика сон ту еще нигде не видел.
2: Ако пекне спева.
3: Ако пекне спева.
0: Čo mám robiť v svojom nešťastí?